от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: В пустоте слышу слова.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta. Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Для части владельцев EID-карт появится новое решение для электронной подписи. Официально завершен проект по созданию индустриального парка «Алтоп». До 13 июля ограничено движение на улице Астонь под Сметан Новембра. Даугавпилс Сатиксме трудоустраивает молодежь на летний период. Далее подробнее об этих новостях. К концу текущего года более чем 300 тысяч владельцев EID-карт смогут использовать новое дистанционное решение для электронной подписи. Менять саму карту не потребуется, и документы по-прежнему можно будет подписывать с помощью прежних пин-кодов. По информации Латвийского государственного центра радио и телевидения, сам порядок подписания немного изменится, поэтому владельцы затронутых карт получат инструкцию. Новое решение планируется разработать до конца августа, после чего последует тестирование и аудит. 30 июня официально завершилась реализация проекта фонда восстановления «Создание индустриального парка Восточно-Латвийского центра умных технологий и исследований «Алтоп». Напомним, проект реализовали Даугавпилское самоуправление, Аугшдаугавское краевое самоуправление и предприятие «Наугенес Пакалпоему сервис». Одним из ключевых объектов стало новое производственное здание на улице Лидостас 4 в микрорайоне Лоцики. В настоящее время помещение уже арендовали две компании. Компания «Магистр», работающая на рынке технического текстиля уже 35 лет, и компания «Эндлайн», входящая в состав ARXCO Group. Предприятие специализируется на машиностроении и производстве промышленного оборудования. Согласно условиям проекта, до конца нынешнего года предприятия-резиденты должны создать не менее 20 новых рабочих мест, а общий объем инвестиций к концу 2028 года должен превысить 1 миллион евро. На перекрестке улиц Астонь под Сметан Новембра и Елгавас до 13 июля введены ограничения движения, сообщает Управление коммунального хозяйства. На территории перекрестка ведутся строительные работы по модернизации инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов, а также инженерных коммуникаций на улице Елгавас. На время проведения работ закрыты обе полосы движения по улице Астонь под Сметан Новембра в направлении от центра к стропам. На участке также введено ограничение скорости до 30 км в час. Водителей просят заранее учитывать изменения в организации движения, соблюдать временные дорожные знаки и быть особенно внимательными при проезде ремонтируемого участка. Даугавпилс Сатиксме и в этом году участвует в программе летней занятости для молодежи, предоставляя юным даугавпилчанам возможность получить первый опыт работы и познакомиться с жизнью предприятия. В июне Даугавпилс Сатиксме трудоустроила 20 молодых людей, а еще 40 начнут работать в июле и августе. В общей сложности предприятие заключило трудовые договоры с 60 молодыми людьми. В течение двух рабочих недель молодые люди выполняют различные вспомогательные задачи и помогают в повседневных процессах. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба радио «Алисе Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду, первый день июля. Сегодня день ожидается поистине летний, спокойный, утро безоблачное и безветренное. В середине дня начнут появляться первые облака. Температура воздуха плюс 16 ранним утром, плюс 27 около 15 часов. Ветер усилится к вечеру и принесет с собой с востока первые дождевые облака, которые станут этакой увертюрой перед ожидаемыми грозами в четверг. Но это уже будет совсем другая история.

91.6 FM. Радио «Алиса плюс».

сумев спрятать эмоции. Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара.

0: Что так вышло, блин?
1: В ближайшем выпуске новостей. Для части владельцев EID-карт появится новое решение для электронной подписи. Официально завершен проект по созданию индустриального парка «Алтоп». До 13 июля ограничено движение на улице Астонь под Смета Новембра. Даугавпилссад Х-метруда устраивает молодежь на летний период. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В понедельник вечером была утеряна ветровка черного цвета бренда «Adidas». К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 25 555 160. В микрорайоне Эспланада рядом с пляжем были утеряны документы на имя Эдуард Загорскис. Контактный номер телефона 28 138 233. Утеряна сумка, внутри находились телефон и кошелек с документами на имя Владимир Сармович. Контактный номер телефона 20 354 577. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

pareizs laiks, 7 no rīta. Доброе утро! В студии Алисы Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Для части владельцев EID-карт появится новое решение для электронной подписи. Официально завершен проект по созданию индустриального парка «Алтоп». До 13 июля ограничено движение на улице Астонь под Смета Новембра. Даугавпилс Сатиксме трудоустраивает молодежь на летний период. Далее подробнее об этих новостях. К концу текущего года более чем 300 тысяч владельцев EID-карт смогут использовать новое дистанционное решение для электронной подписи. Менять саму карту не потребуется, и документы по-прежнему можно будет подписывать с помощью прежних пин-кодов. По информации Латвийского государственного центра радио и телевидения, сам порядок подписания немного изменится, поэтому владельцы затронутых карт получат инструкцию. Новое решение планируется разработать до конца августа, после чего последует тестирование и аудит. 30 июня официально завершилась реализация проекта фонда восстановления «Создание индустриального парка Восточно-Латвийского центра умных технологий и исследований «Алтоп». Напомним, проект реализовали Даугавпилское самоуправление, Аугсдаугавское краевое самоуправление и предприятие «Наугенес Пакалпоему сервис». Одним из ключевых объектов стало новое производственное здание на улице Лидостас 4 в микрорайоне Лоцики. В настоящее время помещение уже арендовали две компании. Компания «Магистр», работающая на рынке технического текстиля уже 35 лет, и компания «Endline», входящая в состав ARXCO Group. Предприятие специализируется на машиностроении и производстве промышленного оборудования. Согласно условиям проекта, до конца нынешнего года предприятия-резиденты должны создать не менее 20 новых рабочих мест, а общий объем инвестиций к концу 2028 года должен превысить 1 миллион евро. На перекрестке улиц Астоньпадсмита Новембра и Елгавас до 13 июля введены ограничения движения, сообщает Управление коммунального хозяйства. На территории перекрестка ведутся строительные работы по модернизации инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов, а также инженерных коммуникаций на улице Елгавас. На время проведения работ закрыты обе полосы движения по улице Астоньпадсмита Новембра в направлении от центра к стропам. На участке также введено ограничение скорости до 30 км в час. Водителей просят заранее учитывать изменения в организации движения, соблюдать временные дорожные знаки и быть особенно внимательными при проезде ремонтируемого участка. Даугавпилс Сатиксме и в этом году участвует в программе летней занятости для молодежи, предоставляя юным даугавпилчанам возможность получить первый опыт работы и познакомиться с жизнью предприятия. В июне Даугавпилс Сатиксме трудоустроила 20 молодых людей, а еще 40 начнут работать в июле и августе. В общей сложности предприятие заключило трудовые договоры с 60 молодыми людьми. В течение 2 рабочих недель молодые люди выполняют различные вспомогательные задачи и помогают в повседневных процессах. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду, первый день июля. Сегодня день ожидается поистине летний, спокойный, утро безоблачное и безветренное. В середине дня начнут появляться первые облака, температура воздуха плюс 16 ранним утром, плюс 27 около 15 часов. Ветер усилится к вечеру и принесет с собой с востока первые дождевые облака, которые станут этакой увертюрой перед ожидаемыми грозами в четверг. Но это уже будет совсем другая история.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Шум, толпа и суета. Скорей бы уже Рига. Путешествуйте без стресса с Люкс-Экспресс. Заранее забронированное место. 2 ежедневных рейса из Даугавпилса в Ригу в удобное для вас время. И самое приятное – остановки на улицах Орманю и Валкас. Садитесь и наслаждайтесь. Мы обо всем позаботимся. Вот это я понимаю. Комфортное путешествие. Бронируйте билеты на luxexpress.lv.
1: 5 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив» Польская национальная спидвейная лига. Команда «Локомотив» Даугавпилс встречается со своим конкурентом в борьбе за место в полуфинале, командой «Девилс» из Ландскута из Германии. С вашей поддержкой нашей команде по силам победить сильнейшую спидвейную команду Германии. Встречаемся 5 июля в 16 часов на спидвейном стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты уже в субботу с 10 часов утра.
2: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Усиленный режим охраны восточной границы продлен до конца года. В Аушдауговском крае стартовал конкурс «Саймон-Икс-2026». В бюджет текущего года заложено проектирование нескольких автостоянок в Даугавпилсе. Над Даугавпилсом и его окрестностями в июле запланированы перелеты авиации НАТО. Молодежь приглашают на бесплатные занятия по баскетболу и стритболу. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
1: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид, новый шотландский ретривер Берг.
0: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
1: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа.

0: Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
1: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
2: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В понедельник вечером была утеряна ветровка черного цвета бренда «Adidas». К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 25 555 160. В микрорайоне Эспланада рядом с пляжем были утеряны документы на имя Эдуард Загорскис. Контактный номер телефона 28 138 233. Утеряна сумка, внутри находились телефон и кошелек с документами на имя Владимир Сармович. Контактный номер телефона 20 354 577. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли?

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. Усиленный режим охраны восточной границы продлен до конца года. В Ауждоговском крае стартовал конкурс «Саймон-Экс-2026». В бюджет текущего года заложено проектирование нескольких автостоянок в Даугавпилсе. Над Даугавпилсом и окрестностями в июле запланированы перелеты авиации НАТО. Молодежь приглашают на бесплатные занятия по баскетболу и стритболу. Далее подробнее об этих новостях. Во вторник правительство Латвии продлило усиленный режим охраны границы на востоке страны до 31 декабря этого года. Он будет действовать в Лудзенском, Красловском, Аугшдауговском и Резекненском краях, а также в Даугавпилсе. В Министерстве внутренних дел поясняют, что в восточном приграничье сохраняются повышенные риски безопасности. В первую очередь речь идет о попытках незаконного пересечения государственной границы. Наибольшее миграционное давление по-прежнему приходится на латвийско-белорусский участок. Кроме того, как отмечают в министерстве, сохраняется вероятность гибридных угроз, провокационных действий, контрабанды и других форм трансграничной преступности. Самоуправление Аугшдауговского края объявило о начале приема заявок на ежегодный конкурс «Саймон-Экс-2026». Его цель – отметить наиболее успешных предпринимателей региона, повысить узнаваемость местного бизнеса и популяризировать лучшие примеры предпринимательской деятельности. Выдвигать кандидатов могут жители края, городские и волостные администрации, объединения властей, общественные организации, а также сами предприниматели. Подать заявку можно до 19 июля. Документы принимаются по электронной почте past@augsdaugavasnovats.lv, через онлайн-форму, а также лично в здании самоуправления Аугшдауговского края в Даугавпилсе на улице Ригас 2. Одним из актуальных вопросов для жителей Даугавпилса остается развитие парковочной инфраструктуры. Какие проекты в этом направлении запланированы на текущий год, рассказывает в своем комментарии руководитель управления коммунального хозяйства Валерий Голубев.
2: Что касается парковок, коммунальное дело работает над этим постоянно. В бюджете этого года запланировано перепроектирование строительства парковки на Тарту 2, 4, 6. Проектирование парковки на Тарту 15, это недалеко, возле 16-й школы, и проектирование на 18-го Новомбра 43. Также планируется парковка на улице Архитекту, где поликлиника Олви. Там тоже планируется проектирование, да, не надо путать со строительством. Хочу сразу сказать, в этом году деньги заложены в бюджете только на проектирование. Как только проект будет готов, соответственно, мы заложим деньги в бюджет на строительство. Планы есть, деньги на проектирование выделены. Будем реализовывать эти планы.
1: В июле над Даугавпилсом и его окрестностями запланированы перелеты летательных аппаратов союзников НАТО на низкой высоте. Об этом сообщает Аугшдауговское краевое самоуправление со ссылкой на Земессардзе. Возможен кратковременный повышенный уровень шума. Жителей просят не волноваться. Полеты проходят в рамках военных учений. В Даугавпилсе для молодых людей в возрасте от 13 до 25 лет организованы бесплатные занятия по баскетболу и стритболу. Тренировки проходят на открытых спортивных площадках в микрорайонах Эспланада, Новое строение, Гриева, Химия и Новый Форштадт. Занятия организует городское самоуправление совместно с общественной организацией CSV Clubs. Для участия необходимо заполнить онлайн-заявку на сайте самоуправления. С новостями в студии был Юрий Салканс, информационная служба радио «Алиса Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду, первый день июля. Сегодня день ожидается поистине летний, спокойный, утро безоблачное и безветренное. В середине дня начнут появляться первые облака, температура воздуха плюс 16 ранним утром, плюс 27 около 15 часов. Ветер усилится к вечеру и принесет с собой с востока первые дождевые облака, которые станут этакой увертюрой перед ожидаемыми грозами в четверг. Но это уже будет совсем другая история.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinos fonda platības pērk. Zemi, zeme ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас». Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
3: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 1. Līdz 7. jūlijam Latvijas tomāti 1,49 € kilogramā un arbūzi 75 € kilogramā.
1: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
5: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
6: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

ближайшем выпуске новостей. Для части владельцев EID-карт появится новое решение для электронной подписи. Официально завершен проект по созданию индустриального парка «Алтоп». До 13 июля ограничено движение на улице Астонь под Смета Новембра. Долгопилсад их метро доустраивает молодежь на летний период. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: радио «Алиса Плюс».
1: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
2: Pietnējā jūlijā, 16. Lokomotīvas stadionā, Polijas Nacionālās Speedway līgas mečā Daugavpils Lokomotīva tiksies ar tiešo konkurenti cīņā par iekļūšanu pusfinālā Landskutas Devils komandu no Vācijas. Ar jūsu atbalstu mūsējiem ir paspēkam uzvarēt. Tiekamies 5. jūlijā, 16. Lokomotīvas stadionā. Kases atvērtas jau sestdien no 10:00.
3: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В понедельник вечером была утеряна ветровка черного цвета бренда «Adidas». К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 25 555 160. В микрорайоне Эспланада рядом с пляжем были утеряны документы на имя Эдуард Загорскис. Контактный номер телефона 28 138 233. Утеряна сумка, внутри находились телефон и кошелек с документами на имя Владимир Сармович. Контактный номер телефона 20 354 577. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. Для части владельцев EID-карт появится новое решение для электронной подписи. Официально завершен проект по созданию индустриального парка «Алтоп». До 13 июля ограничено движение на улице Астонь под Сметановембра. Даугавпилс Сатиксме трудоустраивает молодежь на летний период. Далее подробнее об этих новостях. К концу текущего года более чем 300 тысяч владельцев EID-карт смогут использовать новое дистанционное решение для электронной подписи. Менять саму карту не потребуется, и документы по-прежнему можно будет подписывать с помощью прежних пин-кодов. По информации Латвийского государственного центра радио и телевидения, сам порядок подписания немного изменится, поэтому владельцы затронутых карт получат инструкцию. Новое решение планируется разработать до конца августа, после чего последует тестирование и аудит. 30 июня официально завершилась реализация проекта Фонда восстановления «Создание индустриального парка Восточно-Латвийского центра умных технологий и исследований «Алтоп». Напомним, проект реализовали Даугавпилское самоуправление, Аугшдаугавское краевое самоуправление и предприятие «Наугенес Пакалпоему Сервис». Одним из ключевых объектов стало новое производственное здание на улице Лидостас 4 в микрорайоне Лоцики. В настоящее время помещение уже арендовали две компании. Компания «Магистр», работающая на рынке технического текстиля уже 35 лет, и компания «Эндлайн», входящая в состав ARXCO Group. Предприятие специализируется на машиностроении и производстве промышленного оборудования. Согласно условиям проекта, до конца нынешнего года предприятия-резиденты должны создать не менее 20 новых рабочих мест, а общий объем инвестиций к концу 2028 года должен превысить 1 миллион евро. На перекрестке улиц Астонь под Сметановембра и Елгавас до 13 июля введены ограничения движения, сообщает Управление коммунального хозяйства. На территории перекрестка ведутся строительные работы по модернизации инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов, а также инженерных коммуникаций на улице Елгавас. На время проведения работ закрыты обе полосы движения по улице Астонь под Сметановембра в направлении от центра к стропам. На участке также введено ограничение скорости до 30 км в час. Водителей просят заранее учитывать изменения в организации движения, соблюдать временные дорожные знаки и быть особенно внимательными при проезде ремонтируемого участка. Даугавпилс Сатиксме и в этом году участвует в программе летней занятости для молодежи, предоставляя юным даугавпилчанам возможность получить первый опыт работы и познакомиться с жизнью предприятия. В июне Даугавпилс Сатиксме трудоустроила 20 молодых людей, а еще 40 начнут работать в июле и августе. В общей сложности предприятие заключило трудовые договоры с 60 молодыми людьми. В течение 2 рабочих недель молодые люди выполняют различные вспомогательные задачи и помогают в повседневных процессах. С новостями в студии был Юрий Салканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду, первый день июля. Сегодня день ожидается поистине летний, спокойный, утро безоблачное и безветренное. В середине дня начнут появляться первые облака, температура воздуха плюс 16 ранним утром, плюс 27 около 15 часов. Ветер усилится к вечеру и принесет с собой с востока первые дождевые облака, которые станут этакой увертюрой перед ожидаемыми грозами в четверг. Но это уже будет совсем другая история.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinot fonda platības pērk. Zemi ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
1: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
2: Поменял и водосточную систему обновил.
1: Ладголас Юмикис?
2: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу!
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Нравится мне.
1: Нравится мне.
0: Нравится мне.
1: Нравится мне.
2: Радио «Алиса плюс».

ближайшем выпуске новостей. Усиленный режим охраны восточной границы продлен до конца года. В Аугсдаугавском крае стартовал конкурс «Саймон-Экс-2026». В бюджет текущего года заложено проектирование нескольких автостоянок в Даугавпилсе. Над Даугавпилсом и его окрестностями в июле запланированы перелеты авиации НАТО. Молодежь приглашают на бесплатные занятия по баскетболу и стритболу. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: 5 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив». Польская национальная спидвейная лига. Команда «Локомотив» Долгопил встречается со своим конкурентом в борьбе за место в полуфинале, командой «Девилс» из Ландскута из Германии. С вашей поддержкой нашей команде по силам победить сильнейшую спидвейную команду Германии. Встречаемся 5 июля в 16 часов на спидвейном стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты уже в субботу с 10 часов утра.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā. Arbūzi 79 € kilogramā. Ar paldies karti skābais krējums eksporta 25%, 360 gramu 1,29 €. Kartupeļu čipsiem Lay's 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: подкастов.
1: Радио Алиса Плюс.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В понедельник вечером была утеряна ветровка черного цвета бренда «Адидас». К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 25 555 160. В микрорайоне Эспланада рядом с пляжем были утеряны документы на имя Эдуард Загорскис. Контактный номер телефона 28 138 233. Утеряна сумка, внутри находились телефон и кошелек с документами на имя Владимир Сармович. Контактный номер телефона 20 354 577. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
3: Потеряли? Нашли?

0: точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. Усиленный режим охраны восточной границы продлен до конца года. В Ауждоговском крае стартовал конкурс «Саймон-Экс-2026». В бюджет текущего года заложено проектирование нескольких автостоянок в Даугавпилсе. Над Даугавпилсом и окрестностями в июле запланированы перелеты авиации НАТО. Молодежь приглашают на бесплатные занятия по баскетболу и стритболу. Далее подробнее об этих новостях. Во вторник правительство Латвии продлило усиленный режим охраны границы на востоке страны до 31 декабря этого года. Он будет действовать в Лудзенском, Красловском, Аугшдаугавском и Резекненском краях, а также в Даугавпилсе. В Министерстве внутренних дел поясняют, что в восточном приграничье сохраняются повышенные риски безопасности. В первую очередь речь идет о попытках незаконного пересечения государственной границы. Наибольшее миграционное давление по-прежнему приходится на латвийско-белорусский участок. Кроме того, как отмечают в министерстве, сохраняется вероятность гибридных угроз, провокационных действий, контрабанды и других форм трансграничной преступности. Самоуправление Аугшдаугавского края объявило о начале приема заявок на ежегодный конкурс «Саймон-Экс-2026». Его цель – отметить наиболее успешных предпринимателей региона, повысить узнаваемость местного бизнеса и популяризировать лучшие примеры предпринимательской деятельности. Выдвигать кандидатов могут жители края, городские и волостные администрации, объединения властей, общественные организации, а также сами предприниматели. Подать заявку можно до 19 июля. Документы принимаются по электронной почте past@augsdaugavasnovats.lv через онлайн-форму, а также лично в здании самоуправления Аугшдаугавского края в Даугавпилсе на улице Ригас 2. Одним из актуальных вопросов для жителей Даугавпилса остается развитие парковочной инфраструктуры. Какие проекты в этом направлении запланированы на текущий год, рассказывает в своем комментарии руководитель управления коммунального хозяйства Валерий Голубев.
2: Что касается парковок, коммунальное дело работает над этим постоянно. В бюджете этого года запланировано перепроектирование строительства парковки на Тарту 2, 4, 6. Проектирование парковки на Тарту 15, это недалеко, возле 16-й школы, и проектирование на 18-го Новомбра 43. Также планируется парковка на улице Архитекту, где поликлиника Олви, там тоже планируется проектирование, да, не надо путать со строительством, хочу сразу сказать, в этом году деньги заложены в бюджете только на проектирование. Как только проект будет готов, соответственно, мы заложим деньги в бюджет на строительство. Планы есть, деньги на проектирование выделены. Будем реализовывать эти планы.
1: В июле над Даугавпилсом и его окрестностями запланированы перелеты летательных аппаратов союзников НАТО на низкой высоте. Об этом сообщает Аугшдаугавское краевое самоуправление со ссылкой на Земессардзе. Возможен кратковременный повышенный уровень шума. Жителей просят не волноваться. Полеты проходят в рамках военных учений. В Даугавпилсе для молодых людей в возрасте от 13 до 25 лет организованы бесплатные занятия по баскетболу и стритболу. Тренировки проходят на открытых спортивных площадках в микрорайонах Эспланада, Новое строение, Гриева, Химия и Новый Форштадт. Занятия организует городское самоуправление совместно с общественной организацией CSV Clubs. Для участия необходимо заполнить онлайн-заявку на сайте самоуправления. С новостями в студии был Юрий Салканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду, первый день июля. Сегодня день ожидается поистине летний, спокойный, утро безоблачное и безветренное. В середине дня начнут появляться первые облака, температура воздуха плюс 16 ранним утром, плюс 27 около 15 часов. Ветер усилится к вечеру и принесет с собой с востока первые дождевые облака, которые станут этакой увертюрой перед ожидаемыми грозами в четверг. Но это уже будет совсем другая история.

кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 63 62-63.
3: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Ищете, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам в «Эталом». Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. «Эталом». Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
2: Акционерное общество «Латвия с кредитными полезными программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lb. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: не трогал твое ночью, пока ты спишь.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
1: Евроаптека. На твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
3: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: Saldējums Baltija, vaniļas, 95 grami, 99 centi un šķīstošā kafija Nescafe Strong, 250 gramu, 6,99 €.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

этаже, а я в различных точках и минующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

0: кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Радио «Алиса плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В понедельник вечером была утеряна ветровка черного цвета бренда «Адидас». К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 25 555 160. В микрорайоне Эспланада рядом с пляжем были утеряны документы на имя Эдуард Загорскис. Контактный номер телефона 28 138 233. Утеряна сумка, внутри находились телефон и кошелек с документами на имя Владимир Сармович. Контактный номер телефона 20 354 577. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Для многих жителей Латвии лето – это не только отдых, но и заботы в огороде. И если спросить дачников, какую культуру они выращивают чаще всего, томаты наверняка окажутся в числе лидеров. Конечно, после кабачков. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от специалистов по садоводству. Эксперты отмечают, что одну и ту же ошибку многие огородники повторяют из года в год. Высаживают помидоры на том же месте, где они росли в прошлом сезоне. Кажется удобно, но именно это может заметно снизить урожай. Дело в том, что томаты активно забирают из почвы питательные вещества. Кроме того, в земле постепенно накапливаются болезни и вредители, которые могут поражать новые посадки. Поэтому специалисты рекомендуют не выращивать томаты на одном месте несколько лет подряд, по возможности менять место посадки даже в теплице, регулярно улучшать почву компостом или перепревшим навозом. После томатов высаживать фасоль, горох, морковь, лук, чеснок или зелень и не сажать помидоры после картофеля, перца и баклажанов, так как эти культуры подвержены одним и тем же заболеваниям. Хороший урожай начинается не с покупки дорогих семян, а с заботы о почве. Иногда простая смена грядки приносит больше пользы, чем дополнительные подкормки. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть ваши грядки радуют богатым урожаем.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Длительная реклама.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Темой ближайших 12 минут эфира сегодня будут медицина и здоровье, так что устраивайтесь поудобнее, тема важна для всех. С нами на удаленной связи сегодня Рига, клиника Балта и ее заведующая Ирина Карпова. Ирина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ирина является кандидатом медицинских наук, врач-интернист, ревматолог, сертифицированный УЗИ-специалист, владеющий методикой ультразвукового исследования. Все, все верно, ни о чем не забыла. Ирина, вот в связи с этим у меня первый вопрос. Каковы особенности или преимущества специалиста, ревматолога, владеющего одновременно и ультразвуковой методикой исследования?
3: Ну, наверное, надо сначала рассказать, кем является ревматолог. Очень многие пациенты приходят, интересуются, вот меня направили к специалисту-ревматологу, кто это, чем он занимается. В основном все думают, что это только единственные суставы, если болят суставы, то тогда это ревматология. Конечно, ревматолог – это довольно узкая специальность, и ревматолог изучает аутоиммунные заболевания. Когда многие специалисты не справляются, то тогда уже не могут поставить диагноз, отправляют дальше к специалисту-ревматологу. В момент, когда беспокоят суставы, когда пациент приходит с жалобой на суставы, в этот момент, конечно, хотелось бы сразу посмотреть, что происходит внутри сустава. Есть ли там воспаление, чтобы с точностью сказать, это ревматологическое заболевание или все-таки это какой-то другой диагноз, и тогда направить к нужному специалисту. Поэтому, естественно, если человек приходит первый раз, или если человек уже с поставленным диагнозом приходит к врачу, то ревматолог, у которого есть способность посмотреть и есть навыки УЗИ, он в один прием может поставить диагноз и назначить лечение, что экономит и время, и сокращает человеку поездки к одному специалисту, потом ждать в очереди к следующему и так далее.
2: То есть диагностика проводится сразу на месте?
3: Сразу на месте, если есть такая необходимость, ну и, конечно, если пациент согласен.
2: Раз уж мы заговорили о таком методе, как ультрасонография, или, наверное, проще для слушателя УЗИ, как мы привыкли называть, немаловажную роль, немаловажное значение в этом аспекте играет техническая составляющая, оборудование. Как обстоят дела с оборудованием в клинике Балта?
3: В клинике Балта новейшее оборудование. У нас один из самых новых УЗИ-аппаратов. Он оснащен полностью всей диагностическими функциями, то есть его можно проверить, начиная с суставов мягких тканей, щитовидной железы, груди. Есть также функция сонэластографии. Это функция, которая позволяет определить степень повреждения определенного органа и поставить диагноз злокачественное образование или доброкачественное. Вероятность того, что это злокачественное больше или все-таки это доброкачественное образование, ну, к примеру, это грудь или щитовидная железа. И если мы говорим о печени, то можно поставить диагноз, насколько выраженный цирроз печени или насколько выражены жировые отложения печени. Да, вы можете пройти полное обследование.
2: Не только ревматологическое, скажем так, да?
3: Да. Приходя к ревматологу, в любом случае ревматолог направляет на УЗИ живота, щитовидной железы. Иногда проблемы с суставом бывают из-за проблем в других органах, и поэтому, конечно, это один из вариантов пройти полное обследование за одну консультацию.
2: Ирина, прежде чем я перейду к следующему вопросу, попрошу вас направить наших слушателей, дать ориентир для поиска подробной информации. Какие услуги на сегодняшний день готова предложить клиника Балта? Какие специалисты там принимают? Что доступно?
3: Клиника Балта на данный момент принимает семейный врач, интернист, ревматолог, дерматолог, подолог. Да, то есть, приходя в нашу клинику, вы можете решить проблемы, связанные с кожей, и в том числе не только с ревматологией.
2: Как происходит запись? Есть какой-то сайт у вас, может быть, где можно ознакомиться с клиникой, с информацией?
3: Запись происходит по телефону 28-770-660 и также через iOS-syllabus-пункт. Заходите на iOS-syllabus-пункт, нажимаете «Клиника Балта», к любому специалисту можно записаться онлайн. Также с клиники Балта есть сайт, на котором вы можете посмотреть предлагаемые услуги и цены. Это kbalta.eu.
2: Если в поисковике набрать «Клиника Балта», да, то, в принципе, тоже поисковик выдаст.
3: Да, будет конечно, да, там будет и телефон, и адрес, и сайт Kabal.ru тоже указан.
2: Следующий вопрос связан с летним сезоном. Поскольку в разгаре лета, что вы, как специалист, посоветуете нашим слушателям в плане, чтобы безопасность своего здоровья сохранить? Да, мы все любим злоупотреблять солнечными лучами. Какие рекомендации дадите?
3: В нашей клинике принимают дерматологи, и поэтому я бы рекомендовала обращаться в клинику Балта к дерматологам, во-первых, на консультацию, во-вторых, если у вас есть новообразование кожи, в нашей клинике стоит новейшее оборудование, это фотофайндер. Звучит страшно, но на самом деле фотофайндер, от слова фотография, это новейшая технология, оборудованная искусственным интеллектом, где медсестра фотографирует ваше новообразование всего тела, начиная с маленьких родинок и заканчивая меланомой. И дальше же присоединяется специалист, врач-дерматолог, который обследует новообразования, те, которые кажутся ему подозрительными, и ставит точный диагноз, нет ли здесь меланомы. Почему я говорю все время меланомы? Потому что это одно из тех новообразований, которое рак кожи, который очень быстро метастазирует. Да, и он очень опасен для человека, и может закончиться все печально. Поэтому самое основное, конечно, это определить, добро или зло. И в этот момент, во время обследования, уже точно можно сказать, меланома это или нет. И если есть подозрение, что меланома, то тогда чем быстрее начинается лечение, тем больше шансов продолжительной жизни после.
2: Ирина, я вот как простой обыватель, обычный, да, незнакомый, может быть, даже со словом меланома представим, да, на минутку, да, что это так. Что это? Как это выглядит?
3: Меланома и, как любое другое злокачественное образование, вдруг увидели родинку, которая растет, изменяется, края неровные. Она может быть коричневой, но бывает и такая меланома, которая может быть просто розовеньким, красивым таким новообразованием. Но только когда вы увидели, что у вас есть новообразование, которое только появилось, которое изменяется, растет, надо не просто идти, надо бежать к дерматологу и проверять его. Может оказаться все хорошо?
2: Скажите, пожалуйста, солнце может быть причиной появления? Ультрафиолет может быть?
3: Да, один из рисков появления злокачественных образований кожи – это, конечно, ультрафиолетовое облучение. Поэтому дерматологи, в том числе и клиники Балта, не рекомендуют загорать и, естественно, пользоваться защитными кремами. И, естественно, что летом – это то время, когда хотелось бы или до сезона, или во время сезона прийти и проверить свои новообразования, чтобы понять, что делать дальше. Можно ли пойти купаться и немножко позагорать, или лучше все-таки этого не делать. Есть много пациентов, у которых есть повторный меланом. Это те люди, которые постоянно живут в теплых странах и находятся все время на солнце. Поэтому вовремя диагностируемая меланома – это тот момент, который решает вашу жизнь, ну, в принципе, дальнейшую жизнь.
2: Можно прийти проверить профилактически предрасположенность перед сезоном загара, загорания, перед летним сезоном. Как лучше сделать?
3: Смотря что вы имеете в виду предрасположенность. Конечно, если в анамнезе в семье у кого-то уже есть это злокачественное образование, то да, но в принципе любому человеку, так же как любому специалисту, надо приходить один раз в год. К дерматологу надо приходить один раз в год проверять новообразование. Если вы проверили зимой, ну замечательно, вы живете дальше. Если вы не проверили зимой, приходите сейчас. У нас в клинике стоит фотофайндер, с помощью которого мы определим все ваши образования. Через год вы придете, и мы увидим, какой из них новый, уже не займет столько много времени, как в первое обследование это.
2: Ирина, вы упомянули рекомендации дерматологов. Конечно, в большинстве случаев люди об этом знают. Не загорать. Это очень сложно выполнимо, да? Солнца мало в наших прибалтийских широтах, и мы всегда рвемся к этому солнцу, злоупотребляем этим солнцем. Только защитный крем или есть еще какие-то методы защиты кожи?
3: Методы защиты кожи – это шляпа. Методы защиты кожи – это, конечно же, одежда с длинным рукавом. Но если вы немножко побудете на солнце, от этого хуже вам не будет, если вы перед этим пришли и проверили свое кожное образование.
2: А, все-таки перед этим нужно нанести визит к дерматологу.
3: Вы должны быть уверены, что у вас с кожными образованиями все в порядке, что те, которые есть доброкачественные, что с ними вы можете выходить на солнце. Обычно с доброкачественными ничего плохого уже не вырастает.
2: Если в процессе обследования вердикт удалять новообразование или родинку, можно ли это сделать в клинике Балта?
3: Да, конечно. У нас стоит лазерное оборудование, с помощью которого мы удаляем доброкачественное образование кожи. Мы удаляем и образование такие, как родинки, мы удаляем также и сосудистые образования. В лазере у нас стоит эпигмент, и простой сиборит-кератоз. Это вот такие солнечные увеличения коричневой родинки на коже, если это можно так назвать, со стороны пациента, словами пациента. И если это злокачественное образование, то, конечно, мы уже направляем дальше к специалисту. Мы берем биопсию и подтверждаем, что это злокачественное, и дальше уже другое специфическое лечение.
2: Все это возможно. В рамках клиники Балта все это происходит.
3: Да. Дальше, в зависимости от диагноза, уже лечение.
2: Что может, какие последствия может повлечь за собой необнаруженное вовремя новообразование, родинка, злокачественные какие-то вот эти новообразования?
3: Кожные новообразования самые опасные, но мы об этом я уже говорила, которые растет и так далее. Остальные новообразования, их довольно большое количество, они бывают злокачественные новообразования, они медленно метастазируют. Но в любом случае, если у человека новообразование базалиома, да, оно выглядит такой красивой, ровной родинкой с каким-то сосудиком, и очень часто приходят люди на открытых поверхностях тела, просто не нравится визуально, как выглядит. Приходят за эстетикой, оказывается, что это злокачественное образование, которое надо вовремя удалить и лечить. Оно вроде быстро не метастазирует, но в любом случае, если долго находится, то может давать и метастазы. Что касается сосудистых новообразований, то мы можем удалять и гемангиомы, это такие маленькие красные выпуклые новообразования на коже, и звездочки, и теленктазеек, и на лице, и на ногах, и на теле. В общем, привести вас, ваше тело, пациента тело, и в эстетически красивый, и в здоровый вид.
2: Скажите, ваши пациенты, да, назовем так, да. Это только взрослые люди? Вот в плане даже новообразований.
3: Нет. Мы консультируем и детей, и взрослых, и всех.
2: А проверяться один раз в год – это рекомендация к детям также имеет отношение? Или чаще нужно?
3: У детей реже бывает злокачественное образование, практически не бывает, поэтому если родителям что-то не нравится, они, конечно, приходят и показывают ребенку. Но это очень редко. Это очень редкое образование, потому что солнечного действия на коже все-таки они получили еще меньше, чем взрослые уже в своем сознательном возрасте.
2: Мы достаточно много времени посвятили сегодня именно солнцу, лету, загару и таким не очень хорошим последствиям, как новообразование. Может быть, что-то еще вы хотите добавить в плане услуг клиники Балта?
3: Клиника Балта находится в Риге, на улице Берзенька-Лупиша, 10-1.
2: Насколько просто добраться до клиники Балта от железнодорожного вокзала, к примеру?
3: Пешком минут 3-5, в зависимости от того, с какой скоростью вы ходите.
2: То есть даже транспорт не нужен никакой больше?
3: Не нужен транспорт. Вы приезжаете на поезде или на автобусе и пешком доходите до клиники Балта. А в клинике Балта принимает семейный врач, интернист, дерматолог, ревматолог, УЗИ-специалист. И посещая клинику Балта, во время одной консультации вы можете пройти полное обследование. УЗИ суставов, УЗИ мягких тканей, УЗИ грудной железы, УЗИ щитовидной железы. Записавшись к дерматологу, вы можете проверить новообразование. Присутствует у нас эстетическая дерматология. И вылечить свои ножки вы можете у нашего подолога, который делает лечебный педикюр, и не только лечебный педикюр, но и косметический педикюр тоже. То есть клиника Балта – это полный чекап вашего здоровья.
2: Ирина, и в завершении еще раз, пожалуйста, контактный номер телефона, адрес клиники, сайт.
3: Контактный номер 28-770-660. Мы находимся на Берзенька-Лупиша 10-1. Записаться вы к нам можете не только по телефону, но и через eveslabs.punkt. Набираете eveslabs.punkt, клиника Балка, и выбираете нужного вам специалиста, удобное для вас время. Перед вашим визитом вам обязательно позвонят и напомнят о вашем визите, расскажут, как добраться. Добраться очень просто. В центре Риги.
2: И последний вопрос, Ирина. Насколько заранее нужно записываться к вашим специалистам?
3: К нашим специалистам обычно запись за неделю, за две. Да, поэтому желательно спланировать свой визит и прийти на консультацию уже с записью. Без записи мы не работаем.
2: Спасибо большое. Спасибо большое за беседу. Напомню нашим слушателям, что сегодня с нами на удаленной связи была Рига, клиника Балта. В лице заведующей клиникой Ирина Карпова была нашей гостьей. Ирина, успехов во всем и спасибо.
3: Всего доброго, до свидания. Всего доброго.
0: Длительная реклама.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: поздравлений.
1: Добрый день, любимый город. Добрый день, замечательные слушатели радио «Алиса Плюс». Время начинать программу поздравлений. Дневной эфир, прямой, трехчасовой. Рада, что вы проводите этот день вместе с нами. За окном в любимом городе продолжается лето настоящее. В Даугавпилсе сегодня снова жарко. Так что, если вы на работе, за рулем или просто наслаждаетесь солнечным днем, счастливые люди, выходной или отпуск, не забывайте пить побольше воды и иногда искать спасительную тень. Ну а нас ждет 3 часа любимых песен, интересных, возможно, историй, ну и, конечно же, ваших приветов и поздравлений. Передавайте теплые слова родным, друзьям, коллегам, поздравляйте кого-то с важным событием. Обязательно пишите или звоните. Буду по максимуму отвечать и на звонки, и на сообщения. Для звонка 654-2530 и для сообщений номер 2020-1016. Ну и привет, говорим второму летнему месяцу. Сегодня 1 июля.

0: В эфире программа поздравлений.
1: И начнем. И первое поздравление у меня уже готово. Сегодня в большой дружной семье день особенный. Свой день рождения отмечает любимая жена, самая лучшая заботливая мама и самая на свете добрая бабушка, любовь, Люба, Любочка. Сегодня свой день рождения отмечает самый дорогой для нашей семьи человек. Любимая жена, самая лучшая мама, самая заботливая бабушка. От всего сердца хотим сказать спасибо за любовь, которой ты согреваешь наш дом, за твою доброту, мудрые советы, ласковые слова и бесконечную заботу. Ты сердце нашей семьи, человек, с которым рядом всегда спокойно, тепло и уютно. Мы желаем тебе самое главное – крепкого здоровья. Пусть в твоих глазах как можно чаще светится счастье, а сердце согревают наше внимание и благодарность. Мы очень хотим, чтобы ты еще долгие-долгие годы была рядом с нами, радовала нас своей улыбкой, добрым словом и своим большим любящим сердцем. С днем рождения! Мы тебя очень любим, ценим и крепко обнимаем. Любовь, мы присоединяемся к этим пожеланиям искренне, от всей души. С днем рождения! Замечательного настроения и не только в этот день.

Сонечка, с днем рождения. В выходные за большим праздничным столом с вами рядом будут ваш муж Михаил, ваш сын Сергей, ваша невестка Елена и ваши замечательные любимые внучки Анна и София. Какими же классными будут выходные.

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
2: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
3: Здравствуйте, Алиса Плюс. Так начинается сообщение. Здравствуйте, здравствуйте. Мы хотим сегодня поздравить Нину Лоточку с юбилеем. Самой умной и красивой мы хотели пожелать стать бессовестно счастливой. Самый возраст 5,5. Своих деток воспитала. В доме создала уют, мир улыбкой озаряла. Все дела пусть подождут. Этот возраст для мечтаний. Ты от жизни все возьми, сколько б ни было желаний, пусть исполнятся они. Эта дата для открытий, покоряется пусть свет. Будет жизнь полна событий, а мы желаем долгих лет. Пожелания, Ниночка, для вас эти от сестры Елены, Геннадия и большой дружной семьи. Мы присоединяемся к этим пожеланиям искренне с красивой, просто волшебно красивой датой. С юбилеем, Ниночка, и пусть счастливым будет год.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Дорогой наш папа, так начинаются строки пожеланий, адресованные Имонту. Имонт, и повод есть сегодня замечательный Варда Дия на день имени. От всей семьи, от жены Ларисы, от дочерей Карины и Дианы, и сына Дениса, и всех, кто сейчас рядом с вами. Поздравляем тебя с Днем Ангела. Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает, дарит здоровье, силы, душевный мир и Божье благословение. Спасибо тебе за любовь, заботу и доброе сердце. Мы очень любим тебя и желаем, чтобы в твоей жизни всегда были счастье, радость и тепло нашей семьи.

0: литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью, изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
1: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: No 1. Līdz 14. Jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 €.
7: Top, top, top!
8: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
9: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: А ваши просьбы начинают музыкальные приходить, а я их исполнять. А следующая песня уже будет подарком музыкальным. Выбрана для Тамары Богдановой. Тамарочка, в день рождения этот подарок. Поздравления от Аллы, Иры, Аллы и Инны. Поздравить рады с днем рождения, здоровья, счастья, пожелать с улыбкой, добрым настроением свой путь по жизни продолжать. Пусть каждый твой обычный день в прекрасный праздник превратится. И никогда печали тень в твоих глазах не отразится. Желаем жизни лишь успеха, поменьше слез, побольше смеха, дорогу в жизни подлинней и много радости на ней. Николай Басков и песня «Шарманка». Тамарочка для вас. С днем рождения!

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Сообщение с желанием познакомиться пришло вчера уже после прямого эфира, но я о нем помню и обещала его сегодня подхватить, озвучить. Здравствуйте, хочу попробовать с помощью вашего радио познакомиться с девушкой. Мне 39 лет, работаю с чувством юмора, без вредных привычек. Контактный номер телефона молодого человека, который ищет для знакомства простую девушку для серьезных отношений. 28-336-492. 28-336-492.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: А следующая песня будет звучать для двоих музыкальным подарком в годовщину свадьбы для Танечки и Андриса. Любимую внучку Танюшу и Андриса бабушка Станислава поздравляет с годовщиной свадьбы. В пожеланиях для вас, вы две половинки прекрасной семьи, в которой есть нежность, любовь и внимание. Так бережно чувства храните свои, друг другу доверив мечты и желания. Пускай исполняются чаще они, собой украшая любое мгновение, чтобы в жизни счастливыми были все дни, и каждый из них приносил вдохновение.

0: Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
3: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
3: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100280.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».
7: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».

0: В эфире программа поздравлений.
1: Начинают звучать аккорды, первые аккорды песни в исполнении группы «Звери». Напитки покрепче. Пришла просьба сообщением послушать эту песню. Прилетел привет из Екапелса к нам.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Следующей песней поздравим Оксану Архипову. Оксаночка, с днем рождения. Родители, мама с папой поздравляют. Дорогая доченька, поздравляю тебя с днем рождения. Желаем тебе всего, что нужно для счастья, взаимной любви, крепкого здоровья, стабильного достатка и исполнения всех твоих желаний. Пусть у тебя, любимая, всегда будет множество поводов для искренней улыбки. Оксаночка, песня в исполнении Димы Маликова «Зовут тебя красивым именем» звучит для вас. С днем рождения, родители, и вас с праздником. С днем рождения, дочери.

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайно.

пролетит, не успеешь оглянуться. Она словно пуля, главное не промахнуться. Про первую любовь ты будешь вспоминать с улыбкой, как про ту сказку с золотой рыбкой. Не пытайся заставить себя полюбить, в этом нет смысла, это нужно отпустить. И не стоит копаться в своих страданиях. Когда будешь участвовать в соревнованиях, будь первым. Стремись к невозможному, по жизненному пути, ветвистому и сложному. Иди уверенно, не бойся ошибаться, не бойся чего-то не знать. За что-то новое браться, не бойся жить, не бойся задавать вопросы. Бери о жизни все, увеличивай запросы. В трудную минуту не бойся просить о помощи. Плыви, твоя лодка.

Нам, взрослым, всегда чего-то не хватает. Плохо, что снег, плохо, что он тает. Плохо, что в небе журавли не синицы. Наша жизнь словно одна и та же страница. Взрослые сознательно предают друг друга. Детям рассказываю про пользу ближнего круга. В спорах между собой не признавая вину. Это взрослые, не дети, могут развязать войну. Цени момент, никогда не бывает вечным. Все, что нам кажется бесконечным. Жизнь короткая, будь счастливым. Будь верным другом, будь терпеливым, если любишь. Расскажи об этом, поделись с близким своим счастливым билетом. Старайся играть честно в игры, в которые играешь. И не думай, что если взрослый, то все.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: А новый час 1 июльского дня. Сегодня 1 июля на календаре. Жарко в Даугавпилсе. Настоящий июльский день по погоде. Наслаждаемся теплом, не жалуемся на жару, потому что к середине недели синоптики обещали смену погоды на более освежающую. Уже сегодня ближе к ночным часам, ближе к ночи, есть вероятность дождя в Даугавпилсе. Но у нас есть вероятность провести вместе еще целых 2 часа. Поздравляя и отправляя приветы по волне 101.6 FM. Присоединяйтесь к эфиру 654-25-00 для звонка и номер 20-20-10-16 для ваших сообщений.

0: Программа поздравлений.
1: Двигаемся дальше. Иманта Потапова со днем имени поздравляют. Имант, сестра Алина желает всех благ. С днем ангела тебя я поздравляю, пишет. Пусть будут все мечты сбываться и твои планы воплощаться. К пожеланиям присоединяется Валентин, и мы тоже искренне. Имант, с праздником.
2: Если

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитными полезными программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь. На радио Алиса Плюс программа поздравлений.
3: Принимает уже с раннего утра поздравления Анжела Смелгина. У Анжелы сегодня праздничный день, день рождения. Анжела, у меня для вас пожелания от семьи Храпуновых. И сразу две Тани присоединяются к пожеланиям. Хочется пожелать гармонии и счастья, чтобы окружали только светлые, любящие люди. В жизни были только добрые новости и приятные события. Конечно же, крепкого здоровья, тепла, внимания родных и друзей. С днем рождения!

0: В эфире программа поздравлений.
1: А еще одно поздравление пришло для Оксаны Архиповой. Оксаночка, бабушка Тамара поздравляет вас с днем рождения. Будь всех счастливей на планете, родная внученька моя. Пусть луч удачи ярко светит всегда и всюду для тебя. Люби, любима будь всегда. Как солнце, ярко улыбайся и без особого труда легко всех целей добивайся.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Pēdējā jūlijā pulkstens 16. Lokomotīvas stadionā Polijas Nacionālās Speedway līgas mačā Daugavpils Lokomotīva tiksies ar tiešo konkurenti cīņā par iekļūšanu pusfinālā Lanskutas Devils komandu no Vācijas. Ar jūsu atbalstu mūsējiem ir paspēka uzvarēt. Tiekamies 5. jūlijā pulksten 16. Lokomotīvas stadionā. Kases atvērtas jau sestdien no pulksten 10.
2: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Фебруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
5: Тамарчику Богданову с днем рождения соседка поздравляет. Тамарчика, здоровья желает вам, радости, смеха, везде во всем успеха и счастья столько, сколько надо, чтобы душа была бы рада и чтобы весело жилось, и что задумано, сбылось.

0: Программа поздравлений.
1: Андрея Иванова, с днем рождения. Андрей, соседка Вера поздравляет вас. Всех видов благополучия желает. И семейного, и материального, и физического, и эмоционального. Конечно же, крепкого здоровья, отменного настроения и всех благ.

Невозможно прожить без печали. Но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вином наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет для вас. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вином наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелаю.

Я хочу, чтобы звонки счастливы всюду слышался смех детворы, чтобы девушки были красивы, чтобы юноши были мудры. Я хочу,

0: чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет об этом, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал.
1: Программа поздравлений на 101.6 FM.
2: И следующий трек начинает звучать. Олег Майами и Филипп Киркоров. Музыкальный привет солнечный, летний, жаркий. Ольге, Ирине и Инге вам привет от Светланы из Ливан.

0: поздравлений. Алиса Плюс.
1: Еще одно сообщение с желанием познакомиться. Мужчина, не теряя надежды и упорства. И это правильно, в таком деле все пригодится. Мужчина из Даугавпилса ищет знакомство с женщиной. Возраст 30-45 лет. В этом возрастном пределе номер телефона контактный 25-612-437. 25-612-437.

0: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VTLOM. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VTLOM.
1: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
0: VTLOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
1: Taurunis 255 06 255.
0: Krāmē un brauc.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. Амагвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм

0: 24-96-62-63. 24-96-62-63.
1: Как же хорошо, когда все хорошо.
2: Алиса Плюс.
1: Программа поздравлений.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: С днем рождения! Лилию Сидорову сегодня поздравляют. У меня для вас, Лилия, пожелания от Светланы и Инны. Крепкого здоровья, оптимизма, не огорчаться по пустякам. И чтобы все мечты сбывались и новые обязательно появлялись.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Еще одно поздравление для Татьяны и Андреса. Семья Федоренковых сегодня отмечает свою очередную по счету 9-ю годовщину свадьбы. Танечка, Андрес, большая и дружная семья Тихоновых поздравляет вас, и мы к пожеланиям тоже присоединимся искренне еще раз. Любви прекрасней в жизни чуда нет. И вы ее друг другу подарили. В одну судьбу на много-много лет вы две свои судьбы соединили. Пусть вдвое больше счастья будет в ней. Тепло и радость дом ваш наполняют. А нежность и любовь в любой из дней прекрасную семью оберегают.
2: Звезды в лужах делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус,

0: эфире программа поздравлений.
1: Первый день июля встречает нас жаркой летней погодой в любимом городе. Ну а мы с вами начинаем новый час программы поздравлений. Третий заключительный. Присоединиться к эфиру еще можно и даже нужно, скажу я вам, звонить 654-2530. Присылайте сообщения, у нас открыты площадки Viber и WhatsApp, номер 2020-1016.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Еще одно поздравление в этом часе есть для Анжелы Смилгиной. Анжела, Мария и Юрий поздравляют. Дорогая Анжела, пишут, прими наши поздравления с днем рождения. Будь счастлива и пусть успех всегда шагает рядом с тобой.

0: ладно!
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Jihā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Кафе «Пьеца» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27-07-08-42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пьеца», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
3: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. Программа поздравлений.
4: Приветы не исключаются из программы поздравлений ни в коем случае. Только приветствуются Антонине от Евгения. Привет, Антонина. Летний привет с пожеланиями улыбок, тепла и душевного света, прекрасных мгновений и яркого лета.

0: ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Шум, толпа и суета. Скорее бы уже Рига. Путешествуйте без стресса с Люкс-Экспресс. Заранее забронированное место. Два ежедневных рейса из Даугавпилса в Ригу в удобное для вас время. И самое приятное – остановки на улицах Орманю и Валкас. Садитесь и наслаждайтесь. Мы обо всем позаботимся. Вот это я понимаю. Комфортное путешествие. Бронируйте билеты на luxexpress.lv.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Saldie tumši sarkanie ķirši. 4,49 € kilogramā. Ar paldies karti, saldējums, magnum. Ar zemenēm vai mandelēm. 81 vai 83 grami. 79 €. Šķīstošā kafija. Jakobs Kronat Gold. 200 gramu. 5,99 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
0: В эфире программа поздравлений.
4: Продолжит наш эфир песня «Подруга» в исполнении Наташи Королевой. Она сегодня выбрана подарком для Илоны Яковлевой. Илончика, подруги Эля и Таня поздравляют вас. Желаем, подруга, чтоб ты, словно птица, всегда продолжала к высотам стремиться. И чтоб, словно кошка, была грациозной. Чтоб лишь на работе бывала серьезной. Всегда, чтоб была на волне позитива. Богата, успешна и очень красиво. Вела, чтоб любовь тебя светлой дорогой, которой не ходят беда и тревога. Удача, чтоб смехом твой дом украшала, сбылось все, о чем ты когда-то мечтала, чтоб слушала ты лишь слова восхищения. Желаем тебе, мы, в твой день рождения.

0: 4. Программа поздравлений.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой.

0: эфире программа поздравлений.
1: Следующая песня будет звучать для Вадима Саевича. Вадим, ваша мама точно знает, какие песни любит сын. С днем рождения, сынок! Ты уже давно взрослый, серьезный, настоящий мужчина, моя гордость и моя опора. Но ты все так же мой ребенок. Слушай свое сердце, родной, и не отступай от своих принципов. Смело иди к заветной цели. Пусть дорога твоей жизни будет ровной. Пусть все твои решения будут взвешенными, а люди рядом надежными. Будь счастлив, здоров, любим, уважаем и береги себя. А я всегда буду рядом. Вадим, с днем рождения, к маминым пожеланиям присоединяемся. И маму с праздником, с днем рождения сына, маме крепкого здоровья.

0: Программа поздравлений на 101.6.
1: Вижу еще одно поздравление для Оксаны Архиповой. Оксаночка, с днем рождения, сестра Алина. И Игорь присоединяется к пожеланиям. День рождения – это отличный повод еще раз ощутить, как чудесна и неповторима жизнь. Пусть каждый новый день будет приятным сюрпризом и сбываются все твои мечты. Оксаночка, еще раз с днем рождения.

0: Izvēlies darba devēju novērtātu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē. Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
1: Пятого июля в 16 часов на стадионе «Локомотив» Польская национальная спидвейная лига. Команда «Локомотив» Даугавпилс встречается со своим конкурентом в борьбе за место в полуфинале, командой «Девилс» из Ландскута из Германии. С вашей поддержкой нашей команде по силам победить сильнейшую спидвейную команду Германии. Встречаемся 5 июля в 16 часов на спидвейном стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты уже в субботу с 10 часов утра.
2: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
3: Поменял и водосточную систему обновил.
2: Ладголас Юмикис?
3: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26 59 15 33. И сайт юмикис.лв. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу!
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А. Гайок.

0: 7.
1: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни. Программа поздравлений. Алиса Плюс.
2: С днем рождения Мечислава Судаковского. Мечислав, ваши сваты Нина и Миша поздравляют вас. Дорогой наш Мечик, пишут, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, жизненного оптимизма, силы духа, долголетия. Оставайся, дорогой, всегда таким же отзывчивым, дружелюбным, искренним, жизнерадостным. Будь бодр, весел и счастлив. Восклицательный знак в завершении и наши искренние тоже поздравления, Мечислав, с днем рождения.

0: Программа поздравлений.
1: Лилю Сидорову, Лилечку, Лилию. Лилечка, подруги, поздравляют вас с днем рождения. Всех благ желают, а мы добавим счастья. Обязательно быть счастливой по-своему. Обязательно любить и быть любимой. Лилия, с днем рождения. Песня для вас начинает звучать в подарок.

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: А все-таки сколько можно доброго успеть за 3 часа? Да за 3 часа вообще можно в разные города переместиться даже. В нынешних-то возможностях технологических. Хорошего продолжения дня. Наши замечательные слушатели, слушатели радио «Алиса Плюс», спасибо за компанию в эти 3 часа. Вместе мы наполняем эфир. Хорошего продолжения дня, замечательного летнего вечера. И до встречи в эфире. Пока, услышимся.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Лето – это, пожалуй, самое подходящее время отпусков. Но перед долгой дорогой многие водители проверяют масло, топливо и документы, забывая о том, что безопасность начинается с самого простого – состояния шин. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы будут от специалистов по безопасности дорожного движения. Эксперты напоминают, что летом воздух в шинах нагревается, и давление во время движения увеличивается естественным образом. Поэтому специально перекачивать колеса в надежде сэкономить топливо не стоит. Дело в том, что из-за слишком высокого давления ухудшается сцепление с дорогой, увеличивается тормозной путь, а автомобиль может стать менее устойчивым в поворотах и на мокром покрытии. Поэтому специалисты рекомендуют проверять давление в шинах не реже одного раза в месяц, обязательно делать это перед дальней поездкой, измерять давление только на холодных колесах, при полной загрузке автомобиля ориентироваться на рекомендации производителя и не подкачивать шины выше установленных норм. Также стоит обратить внимание, если автомобиль стал жестче реагировать на неровности дороги, чаще чувствуется колейность или изменилось поведение машины на трассе. Все это может указывать на неправильное давление в шинах. Правильное давление помогает не только продлить срок службы резины, но и напрямую влияет на безопасность водителя и пассажиров. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Комфорта в поездках и безопасности в пути.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Продолжение дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, нас ждет небольшая облачность и даже есть вероятность дождя ближе к ночи. Температура воздуха, достигнув максимальной точки плюс 27 градусов, ближе к вечеру начнет понижаться, но даже в ночные часы не опустится ниже отметки плюс 19. Восточное направление ветра сменится северо-восточным, скорость до 5 метров в секунду.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Ищете, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам в «Эталом». Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
1: Работаем с частными лицами и организациями.
0: «Эталом». Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
1: Телефон 255-06-255.
0: Загружай и приезжай.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
4: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
5: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 € un sula vai nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €.
7: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
8: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē. Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
1: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: 5. Jūlijā, 2016. Lokomotīvas stadionā, Polijas Nacionālās Speedway līgas mačā, Daugavpils Lokomotīva tiksies ar tiešo konkurenti cīņā par iekļūšanu pusfinālā Landskutas Devils komandu no Vācijas. Ar jūsu atbalstu mūsējiem ir paspēkam uzvarēt. Tiekamies 5. Jūlijā, 2016. Lokomotīvas stadionā. Kases atvērtas jau sestdien no 2010.
0: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28 находится найденный кошелек. Внутри документы на имя Илья Константинов. Контактный номер телефона 654-22-322. Утерян телефон Samsung A536B черного цвета. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-624-992. Найден госномер WP-88. Контактный номер телефона 29-551-565. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Продолжение дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, нас ждет небольшая облачность и даже есть вероятность дождя ближе к ночи. Температура воздуха, достигнув максимальной точки плюс 27 градусов, ближе к вечеру начнет понижаться, но даже в ночные часы не опустится ниже отметки плюс 19. Восточное направление ветра сменится северо-восточным, скорость до 5 метров в секунду.

0: Сильная реклама.
1: Добрый день, замечательные слушатели радио «Алиса плюс». Тема ближайших 12 минут эфира, может быть и больше, будет интересна тем, кому не сидится на месте, кого непреодолимо влечет ветер странствий, кто жаждет приключений, путешествий, кто стремится узнать, познать этот удивительный мир со всех сторон его света. Мы будем с вами планировать путешествие сейчас вместе с турфирмой Марии. Марин Туголева у нас у второго микрофона. Марин, я, как всегда, рада тебя видеть и буду рада слышать все, что ты расскажешь сегодня.
2: Добрый день всем. Сегодня, конечно, наше время не наше время.
1: Наше время всегда, но здесь и сейчас.
2: Но мы всегда сегодня и сейчас. Итак, 1 июля, с 1 июлем, с июльским месяцем, второй месяц лета. Лига, мы отгуляли, везде побывали. Ну и теперь мы смотрим, где мы можем провести свои выходные. Или нам что-то хочется такого яркого, впечатляющего, горы. Такое что-то очень-очень захватывающее. И мы вам можем предложить. Новиночка, новинка. Красивейшая поездка. Южная Силезия. Знаменитый замок Мошна. Он – это визитная карточка Силезии. Открыть любые социальные сети, любой Google, и сразу выходит этот замок. Диснейлендовский замок, как мы называем, 99 башенок. Уютный, красивый, вот прямо как из Парижа, из Диснейленда. И мы его посещаем. И мы делаем самые инстаграмные фотографии. Второй объект, который мы смотрим в этой поездке, это столовые горы. Мы были в Андершпахе, мы были в скалах теплицких, а в этом маршруте мы посещаем столовые горы. Это точно такие же скалы, которые принимают причудливую форму, но они отличаются. Там меньше туристов, можно спокойно погулять и опять сделать потрясающие фотографии. И третий объект, новинка, который только у турфирмы «Мари». Мы его нашли, мы его искали, и мы его нашли. Это Sky Bridge. Это мост, который между горами. Нижняя Моравия, как мы называем, Нижняя Чехия. Красотища неописуемая, и там целый-целый комплекс. Кто хочет, может с горки скатиться. Кто хочет на обзорную площадку подняться. А кто хочет, тот может прогуляться по этому мосту и сделать самые потрясающие фотографии. Красивейшая программа. Здесь можно посетить аквапарк Фрайда. Мы живем в Южной Силезии. Также, где Skywalk у нас находится, находится бобслейная трасса, можно прокатиться. И одна из самых длинных горных горок в Европе, с которой тоже можно прокатиться. Красивая программа, новинка, и мы с вами, она гарантирована 9-12 июля. Очень хорошо подойдет для подростков, для молодежи и для их родителей. Так что едем, не пожалеете. Еще одна у нас новинка – это Италия. Но в этом году у нас вот сейчас была поездка Сан-Ремо, Ницца, Монако, Каны. Прекрасная поездка, все прошло замечательно. И в июле мы едем отдыхать в Римини. Мы смотрим и Ферраро, это город Ренессанса, где история оживает на каждом шагу, и размещаемся в гостинице в самом центре, отдыхаем у моря. Здесь планируется вот уже, если смотреть прогноз погоды, опять какие-то дожди, то однозначно мы едем в Италию. Те, кто не хочет на самолете, есть вот такая категория туристов, любят путешествовать на автобусе, потому что мы смотрим много стран. И также мы видим, как вот сейчас приехала моя очень хорошая знакомая, говорит, мы посмотрели маленькие чешские городки, мы увидели итальянские городки, которые ты не сможешь, если ты едешь, например, самолетом, есть свои плюсы и минусы. Мы говорим сегодня про автобусные наши поездки, где выступает туроператор Мари. Мы это не видим, когда прилетаем на самолете. И, конечно, отдых у моря. Так что 18-26 июля еще есть места отдых в Италии в Римини. Ближайшие дни нас ждет Хорватия. В июне у нас была группа Хорватии, вот сейчас в июле мы едем отдыхать в Хорватию. Я не буду много говорить о ней. Хорватия, роскошная Хорватия. Размещаемся мы в апартаментах, где хороший заход в море, потому что не везде в Хорватии есть хороший заход в море. Рядом развитая инфраструктура, город Трогир, город Сплит, шикарное местечко Омиш с прозрачной водой и национальный парк с водопадами, это парк Крык. И, конечно, отдых на море. Все у нас ночевки в гостинице, и в Хорватии мы отдыхаем 9 дней с 11 по 19 июля. Поэтому, кто задумывается, куда вот можно было бы поехать, предлагаем отдых в Хорватии с турфирмой «Мари». И новинка. У нас в этом году мы с моей коллегой очень много сделали новинок. И вот и говорим, нужно ли теперь эти новинки делать. Как-то вот туристы, наверное, любят все-таки бренды. И хочется что-то показать новое, интересное. И хотелось бы, чтобы вот эти поездки, потому что, может быть, мы вообще больше не поедем. Это Балтийское море. Это уникальнейший курорт в Польше. Вы знаете, что у нас очень много поездок по Польше. Мы любим Польшу, я ее очень люблю, Польшу, потому что это красивая страна, развитая страна, и есть что там много смотреть, кроме брендов Кракова, Варшавы и там Вроцлава. Очень много всяких объектов. И город Калабжек. Чем же знаменит этот город? Это красивейшие пляжи. Песчаные пляжи, широкие пляжи. Это здравница Польши. Шикарнейший воздух. И самые, не побоюсь такое слово сказать, самые красивые вечерние закаты. Поэтому море эмоций вы получите. Мы живем в отеле, в спа-отеле, где входит у нас спа-зона. Посещение бани, посещение бассейнов. И если вдруг дождик, то наши клиенты получат релакс по полной программе. В этой программе мы посещаем маяк, знаменитый маяк на побережье Балтийского моря. Калабжек еще славится своим янтарем. Можно также поискать вечером и янтарь, и вдруг вы его найдете, себе привезете на память. Нас также ждет морское приключение на корабле «Пират» на одном из самых узнаваемых судов Польши. Он создает картину старинных парусников с деревянной отделкой. И мы с вами плывем по Балтийскому морю. И, конечно, знаменитая набережная Калабжек. И третий день мы выезжаем, угадайте, куда? В мир красоты и фантазии. Сады Хортулос. Это не просто парк, а 30 тематических садов, созданных с невероятным вкусом и мастерством. Так что, кто вот думает, ну вот куда бы мне поехать, я уже был там, там, там, однозначно, обратите внимание на нашу новинку. Балтийское море, янтарь и Калабжек. Калабжек славится, как я сказала, своими пляжами, и он очень популярен у немцев и у датчан. А вы знаете, где немецкие туристы, значит, туда можно смело ехать. Потому что это, как мы говорим в туризме, это катализатор. Где немцы, значит, там чистый воздух, чистое море и хороший сервис. Поэтому иногда вот я слышу, ой, много немцев. Если немцы там отдыхают, значит, этот курорт действительно чистый. Так что Балтийское море, Интарь и Калабжек 16 по 19 июля. Может быть, мы в следующем году не будем ставить. Вот уже в этом году есть пару маршрутов, которые мы больше не будем ставить. Например, в следующем году мы в Хорватию больше не поедем. Мы полетим, но не поедем на автобусе. У нас уже другие планы. Так что, кто не был в Хорватии и хочет на автобусе, присоединяйтесь. Ну и еще одна изюминка нашего летнего сезона, которую очень-очень любят наши туристы, это имперская Бавария, Мюнхен, баварский Версаль и термы Эрдинг. Версаль – замок, который знаменит своей роскошью, сусальное золото. И мы побываем прямо в этом дворце. На лодочке подъедем к дворцу. Это дворец Херенкимзе, гимн королю солнца. Красивейший, красивейший просто дворец, потрясающий. И вот эта вся парадность, роскошь вас действительно удивит. И также мы здесь предлагаем обед на берегу озера, Мюнхен и самый большой термальный курорт мира – термы Эрдинг. Вы можете набрать. Это не просто бассейн, а 5 тематических миров, включая самый большой в Европе крытый аквапарк, 28 горок и настоящую лагуну с 30 живыми пальмами и комплекс саун. 27 бассейнов с термальной водой из собственного источника. Самые большие термы, одни из самых больших терм в Европе. И мы там отдыхаем. Ну и, конечно, заезжаем с вами в Нюрнберг, красавица Нюрнберг. Смотрим также Мюнхен, Бавария, имперская Бавария с 22 по 26 июля. Эта поездка гарантирована, так что присоединяйтесь. Действительно, такая, как я говорю, есть очень достойные поездки. Вот эта поездка достойная. И кто хочет хайпа, молодежь, кто хочет просто отдохнуть, погулять, и испытать нашу новинку в этом сезоне – автобус-амфибия, когда вы просто едете, смотрите Стокгольм по суше и резко опускаетесь в воду, вау эмоций, и смотрите уже Стокгольм со стороны воды. Наш круиз, летний круиз, круиз Стокгольм – это наш один из любимых маршрутов, он очень популярный, и 17-19 июля их очень любят молодежь, компании, потому что вы ночуете, караоке, дискотеки, шоу-программы, вся развлекательная программа ждет на пароме. И, конечно, сам красавец Стокгольм вот с такой изюминкой. 17 по 19 июля. Также напомню, что есть у нас наши малышки. Сейчас у нас идет набор группы «Дни моря» в Таллине с 10 по 12 июля. И в эти дни, кроме Дни моря Таллине, будет проходить средневековый праздник. То есть вообще два в одном. Дни моря и средневековый праздник, который улицы все превращаются в средневековье. И если вот вы думаете, что показать своим детям, у нас идут звонки и говорят, а будет интересно? Конечно, конечно, особенно 10, 12, 13 лет. То, что увидеть настоящих рыцарей, посмотреть бои. И, конечно, парад кораблей в Таллине. Также есть еще места на дельфинарии в Клайпеду, в гости к дельфинам в Клайпеду 11 июля. И у нас тоже новинка «Отдых на Чудском озере» плюс различные дегустации грибов и вильянди. И в конце июля нас ждет, угадайте что, настоящая страна ведьм. И Южная Эстония тоже новинка. Также в июле набирается группа на праздник вишни Жагара. Это те, кто любит недалеко. Турфирма Мари, все наши соцсети, наш телефон 29-247-110.
1: Вот в чем прелесть видео, да?
2: 7 июля, следующий вторник, мы будем говорить о наших авиатурах и о лечебных турах от турфирмы Мари.
1: На следующей неделе, примерно 7 числа, Марина обещала здесь появиться. Повторюсь, в чем прелесть видеоэфиров, да? Невозможно запомнить все, что ты сегодня нам рассказала. Можно пересмотреть заново. Марина, спасибо большое. До встречи в эфире, говорю нашим слушателям. С нами была турфирма «Мария» и Марина Туголева. Хорошего продолжения дня. Пока. Спасибо за внимание.
0: Длительная реклама.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28 находится найденный кошелек. Внутри документы на имя Илья Константинов. Контактный номер телефона 654-22-322. Утерян телефон Samsung A536B черного цвета. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-624-992. Найден госномер WP-88. Контактный номер телефона 29-551-565. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

больше не моя, если чужим стал мой маяк. Стало быть, не напрасно, найди свое счастье.

0: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinot fonda platības pērk. Zemi, zemi ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: 5 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив». Польская национальная спидвейная лига. Команда «Локомотив» Даугавпилс встречается со своим конкурентом в борьбе за место в полуфинале, командой «Девилс» из Ландскута из Германии. С вашей поддержкой нашей команде по силам победить сильнейшую спидвейную команду Германии. Встречаемся 5 июля в 16 часов на спидвейном стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты уже в субботу с 10 часов утра.
4: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.

0: Līdz šim saules paneļi biežāk saistījās ar privātmājām. Tagad šī loģika tiek attīstīta arī daudzdzīvokļu mājām. Tas nozīmē iespēju samazināt koplietošanas elektrības izmaksas par apgaismojumu, liftiem, sūkņiem un citām mājas sistēmām. Un tas nozīmē vēl ko vairāk, ka enerģētiskā drošība kļūst pieejama ne tikai vienai ģimenei, bet veselai mājai. Tas jau vairs nav eksperiments, tas ir nākamais attīstības solis. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lumu. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lumu. Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem. VT-Lumu Daugavpilī, Dunduru ielā 5E. Taurunis 255-06-255. Krāmē un brauc!
2: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
1: Шум, толпа и суета. Скорее уже Рига. Путешествуйте без стресса с Люкс-Экспресс. Заранее забронированное место. Два ежедневных рейса из Даугавпилса в Ригу в удобное для вас время. И самое приятное – остановки на улицах Урманю и Валкас. Садитесь и наслаждайтесь. Мы обо всем позаботимся. Вот это я понимаю. Комфортное путешествие. Бронируйте билеты на luxexpress.lv.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Там, позади, белый снег в пустыне синий. Там, за кормой, дом остался мой. В океане пенных далей растворю печаль твою.

0: дождись меня через дожди, храня свет моих глаз, свет моих грез, песни о нас. Знай, что пройдут дожди, только меня дождись, памяти нить в наших сердцах соединит.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты.
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitētāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē. Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
7: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать?

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28 находится найденный кошелек. Внутри документы на имя Илья Константинов. Контактный номер телефона 654-22-322. Утерян телефон Samsung A536B черного цвета. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-624-992. Найден госномер WP-88. Контактный номер телефона 29-551-565. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: продолжение дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, нас ждет небольшая облачность и даже есть вероятность дождя ближе к ночи. Температура воздуха, достигнув максимальной точки плюс 27 градусов, ближе к вечеру начнет понижаться, но даже в ночные часы не опустится ниже отметки плюс 19. Восточное направление ветра сменится северо-восточным, скорость до 5 метров в секунду.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит. Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
3: Поменял и водосточную систему обновил.
2: Латгалас Юмикис?
3: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26 59 15 33. И сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу.
4: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24, телефон 266-85-727.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: 9. jūlijā 2016. Lokomotīvas stadionā Polijas Nacionālās Speedway līgas mačā Daugavpils Lokomotīva tiksies ar tiešo konkurenti cīņā par iekļūšanu pusfinālā Landskutas Devils komandu no Vācijas. Ar jūsu atbalstu mūsējiem ir paspēka uzvarēt. Tiekamies 5. jūlijā 2016. Lokomotīvas stadionā. Kases atvērtas jau sestdien no 2010.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
4: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: No 1. Līdz 7. jūlijam. Latvijas tomāti 1,49 € kilogramā un arbūzi 75 € kilogramā.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

И раз уж решилась, давай мочи льдами. Сердце покрылось льдами. Лед уже между нами. Скоро закончатся танцы над бездной. Таю, больше не палить, таю.

знаю, но опять ничего не придумаю. Я думаю, ничего опять не придумаю.

Продолжение дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, нас ждет небольшая облачность и даже есть вероятность дождя ближе к ночи. Температура воздуха, достигнув максимальной точки плюс 27 градусов, ближе к вечеру начнет понижаться, но даже в ночные часы не опустится ниже отметки плюс 19. Восточное направление ветра сменится северо-восточным, скорость до 5 метров в секунду.

0: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinot fonda platības pērk. Zemi, zeme ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
4: Алиса Плюс.

живи, кем станем мы в конце пути. Замри и молча мне в глаза смотри.

0: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.
4: Я в глазах твоих видел снег в океане.

ждать, у окна всю ночь стоять, в каждом звуке слышать телефонный звон. Наших судеб маяки.

одеться, дай соскучиться, как чужую не свою. Как же бьется сердце, как же хочется.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

101.6 FM. Алиса Плюс.

подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

как последний дурак. Он боялся, что когда-нибудь под полной луной она забудет дорогу домой. И однажды ночью вышло именно так.

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

101.6 FM. Алиса Плюс.

друзей, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словом.